Ниджи пшит мистах мисачка светли, Асках вузкиш, лишти пьясо вемли, Рича вовшим, а вовшим,

0: Кожне слово.
1: Мачанца Антония Ричцина на доку о замовитости кулуские восады.
2: Зара Ян писа же листы, кайш бы Бог тебе речал. Започинай кузе день с пшечом, мя намакач. Предахач рано станеш, сим тебе еже путь приготовал, котрыш тебе пшес день веже. На тутем путчу сим поквады скувал. Некоторые поклады су вот приванья, котрыш су к тому постаяне, че вот вецу высвободить, на котрыш су вязаны. Другие поклады су дару жонованья, киш мою пшитомность зъявя. Свунцо, квитки, птачки, пшечетства, а высвешане молитвы. Не сим тутун вот риха чвилованы свет вопущил, але сим ту пшецо пшитомны. Держ в очи водня в отурене, хоть тайки дродны поквад в откриеш. Будь себе весты, ты мне на тутем пучу пшецо намакаш.
1: Набожно слово к ней меша за нас дженца Антония Речцина за Сульшец на доку о замовитости кулуские восады.